0: Весело Коледа!
1: Christmas Diam, Варка!
0: Joyo Noel!
2: Hello, Christina!
3: Buon Natale!
4: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
5: Весёлых Свят!
6: Merry Christmas!
7: Merry Christmas from Like Radio!